0: пока вы спали.
1: +7 967 103 5533. Напомню, номер для ваших сообщений. Ну, через Макс точно доставляются они. Вот Ельницкий, наш постоянный слушатель, пишет, что размеры картины Мона Лиза, вот которая Джоконда, 77 на 53 сантиметра, и никто не заметил. А знаете, она висела там в нижнем ряду и, в общем, не считалась вообще таким шедевром, как сейчас. Во многом как раз похищение и подхлестнуло ее популярность. Да, действительно, не заметили. Мы чисто случайно обнаружили. Ой, что-то здесь было, кажется. Ух ты, Джоконда, Леонардо. Не может быть. Ну да, хорошо. Перенесемся в столицу. И, оказывается, появилась гроза самокатчиков в районе Рассказовки. Жительница, кстати говоря, в общем, довольно молодая дама, 32 лет от роду, фиксировала проступки во время прогулок по району, фиксировала то, что творят арендаторы самокатов. Ездят по двое по трое, нарушая всяческие правила дорожного движения, не ленилась, все фиксировала и отправляла в службу поддержки этих самых арендных компаний. Итого сдала более 100 нарушителей. Сумма штрафов общая порядка 8 миллионов рублей. Сколько перепало москвичке? Ответ – нисколько. Делала она все это совершенно бескорыстно, из любви к порядку. Ну, понятно, что когда стало известно об этом, обо всем, раскололось общество, говорит, вот, стукачество. А кто-то говорит, что молодец, призывает всех к порядку. Можете свое мнение составить и даже поделиться с нашими коллегами. После 18.00 сегодня большой пятничный выпуск Ассамблеи автомобилистов. Ну, а это через несколько часов, а пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Считали, считали, считали и насчитали. Теперь официально Исландия – самая дорогая страна для проживания в мире. Даже Швейцарию умудрились обойти на 3%, представляете? Не говоря уже о всяких вот этих вот Монако и прочих интересных местах, где, как принято считать, традиционно дорого. Но вот нет, Исландия теперь дороже. В общем, что могу сказать? Хорошо, что можно приехать и уехать. Да, сейчас и приехать непросто, но при желании возможно все. Когда, кстати, Япония считала страшно дорогой, а ситуация экономическая развернулась, и теперь как-то в Японию ездят сограждане наши, чтобы как-то отдохнуть финансово в том числе. Но мы знаем, что самые интересные вещи иногда находятся не где-то за океанами, за морями, а прямо у нас под носом буквально. И вот в непосредственной близости от нашей редакции находится бывший вот этот полиграф-комплекс газеты «Правда». И в прошлую пятницу в программе «Место действия России» мы как раз и отмечали бывший день советской печати, а вообще 5 мая 1912 года — это день, когда вышел первый номер газеты «Правда». О том, в общем, что это было за явление и вообще как жила советская, еще тогда не советская печать, но которая потом станет советской, мы обо всем об этом поговорили с нашим коллегой, журналистом и историком Маратом Сафаровым. Естественно, полную версию вы сможете услышать на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а сейчас небольшой отрывок.
2: Тут еще надо учитывать, что это период после, как было принято в советское время это обозначать, поражение первой русской революции. Угу. Безусловно, Столыпинская эпоха, такие столыпинские заморозки, они закончились. Ну, собственно, и Петра Аркадьевича Столыпина уже не было в живых. Но, тем не менее, шлейф вот этой постреволюционной или контрреволюционной эпохи, он ощущался. Но именно в такое время, вроде, казалось бы, неподходящее для создания массовой газеты левого толка, ориентированной на рабочих, газета «Правда» и образовалась. Надо вообще отметить, что она, хотя была политически заострена, она становится прообразом подлинного средства массовой информации, потому что помимо рабочего вопроса, помимо политической информации, безусловно, в той или иной степени фрагмент текущих сочинений Ленина. Это удивительно, он очень плодовит и разнообразен в своем политическом творчестве.
1: Одних псевдонимов сколько.
2: Одних псевдонимов сколько, да. Но это все умещалось, помещалось под газетный формат. Помимо всего прочего, газета еще носила, конечно, воспитательный характер. Не случайно среди ее авторов на самом раннем этапе выделяется Луначарский. Угу. Его и эстетически очень сложные, и, наоборот, достаточно простым языком, публицистичным языком материалы, посвященные культуре, они также здесь публиковались. По сути, это была такая универсальная агитационная газета, которая разносторонне образовывала и политически, и в гораздо более широком смысле рабочего человека.
0: Пока вы

Маяк. Радио «Маяк».

0: реклама.
1: Поляна на Тухачевского 50. Тушеная говядина «Армейский запас» 169,90. Сайра в масле «За родину» 139,90. С 27 мая по 2 июня 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 549928 и 545469. Код города 38442.

0: студии с выпуском новостей Дарья Кашинская. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Сточные воды могут превратиться в полезный ресурс. Проект кузбасского школьника одержал победу в международном конкурсе. Импульс для экономического роста и появления новых рабочих мест. В областной столице прошел форум «Энергия креативных. Код креатора». И жители Кемерово заметили необычного гостя в центре города. К уткам и голубям присоединился еще один пернатый. Подробности далее. Кузбасс вошел в число лучших регионов России по итогам международного конкурса «Большие вызовы». Наши ребята вошли в топ-10 по количеству победителей и призеров. Школьники представили проекты в сферах новых материалов, фармацевтической робототехники и других. Так, в направлении экологии и изучения изменений климата победу одержал кемеровский школьник Роман Смирнов. Его идея заключается в использовании осадков сточных вод в качестве основы для рекультивации, что позволяет превратить потенциальный загрязнитель в полезный ресурс, пригодный для возвращения земель к жизни.
1: Не требуется изъятие чернозема с других мест, чтобы его привозить на место рекультивации, а, грубо говоря, материал в постоянном доступе. Это как водочистные сооружения. Первый этап – это выделка самих остатков сточных вод. Далее – это хранение в буртах, это процесс вымораживания на осенне-зимний период. И получается весной вывоз на рекультивационный ландшафт, выравнивание склонов, естественно, идет посев злаков и древесных культур. Это какой-то инновационный метод, его нигде не применяли. Нет, его применяли в других странах, но именно вот в России у нас есть только ГОСТы, да, на использование остатков сточных вод, но для рекультивации у нас нет никаких ГОСТов. И моя работа именно заключалась в том, чтобы подтвердить эффективность и безопасность этого метода. Я буду поступать на экологическое направление и дальше идти в магистратуру.
0: Новые точки экономического роста кузбасских городов обсуждали участники форума «Энергия креативных. Код креатора». Заместитель председателя правительства Кемеровской области, министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева представила итоги предформной работы и паспорт стратегии развития креативных индустрий Кузбасса до 2030 года. Документ включает приоритетные направления, институциональную модель управления и пакет региональных мер поддержки. Также у участников форума была возможность обменяться опытом. Работали 5 тематических площадок, каждая из которых была посвящена актуальным вопросам развития креативных индустрий в регионе. Предприниматели получали не только новые знания, но и реальные деловые контакты, а также договоренности о совместных проектах. Для индустриального промышленного Кузбасса это шаг к диверсификации экономики. Открываются новые возможности и, как следствие, рабочие места. В России предложили ввести крупные штрафы за продажу, изготовление и хранение электроудочек от 5 до 300 тысяч рублей. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Несмотря на то, что на сегодняшний день подобные устройства запрещены для использования на водоемах, электроудочки по-прежнему находятся в свободном доступе. Купить их можно даже на маркетплейсе, чем и пользуются браконьеры. Ловят рыбу одним из самых варварских способов и наносят непоправимый вред природе. Продолжит начальник Кемерского отдела Верхнеобского теруправления Росрыболовства Алексей Шапарев.
2: Своим током, воздействуя на рыбу, глушит ее, оглушает. Люди собирают рыбу. При этом круг повреждаемых водных биологических ресурсов, он очень большой. Это гибнет не только взрослая рыба, но и молодь, которую они не видят. Это один спектр проблемы. Второй – это то, что рыба после воздействия током, она теряет свою репродуктивную способность. То есть она не может дальше уже воспроизводиться, даже если она выживет. Поэтому электроудочки – это орудие массового истребления водных биологических ресурсов. И, конечно, запретить их нужно повсеместно. Однозначно поддерживаем инициативу о запрете.
0: В Кемерове на берегу Искитимки в парке Победы заметили необычного гостя. Среди уток и голубей нашлось место и серой цапли. Очевидцы опубликовали фотографии в социальных сетях. На кадрах видно, как птица стоит в воде. Пернатая даже не смущает стройка позади. Неподалеку ведутся работы по благоустройству территории и установке памятника Александру Невскому. Комментирует профессор зоологии Николай Скалон.
3: Серая цапля достаточно интересная, заметная крупная птица. Первые цапли появились на юге Кузбасса в 60-х годах. Когда мы писали первую красную книгу в 2000 году, издавали ее, то цаплю внесли в красную книгу. За эти годы цапли освоили почти всю Кемеровскую область, кроме самых северных районов. Стали гнездиться у нас, и численность стала расти. В Поэтому мы цаплю из Красной книги мы вынесли во втором издании. Цаплю в пределах Кемерово, вот в конце лета, когда молодые птицы вылетят, их можно достаточно часто видеть на отмелях, на реке Томи прямо. Но непосредственно вот на Искитимке, вот в парке Победы, я никогда цапель не видел, и никто их там не фотографировал. То, что цапля сюда прилетела, надо считать плюсом, она украшает, конечно.
0: И в завершении. В Кемерове на выходных изменят схему работы общественный транспорт. 30 и 31 мая на линию выйдут дополнительные автобусы, чтобы жителям было проще добраться до мест захоронений в родительскую субботу и на Троицу. А в Новокузнецке с 9 утра до 6 вечера организуют 5 специальных маршрутов. Аналогичные изменения в расписании будут действовать по всему Кузбассу. Подробности можно узнать на сайте администрации вашего муниципалитета. Это было последнее сообщение выпуска. Хорошего дня и до встречи.
4: Погода на маяке.
5: Сегодня днем 29 мая по области в столице Кузбасса, как сообщают синоптики, ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные, местами сильные дожди, грозы, при грозах дожди очень сильные, ливни, возможен крупный град. Ветер юго-западный 8-13, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, местами до 24 градусов. В Кемерове 17-19 градусов.
6: Новости на радио Кузбасса. Оперативно, объективно, актуально. Последние сообщения корреспондентов, репортажи, отчеты, интервью. Итоговый информационный выпуск в 19 часов 10 минут. По будням на радио Кузбасса.
7: Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
8: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
9: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
10: «Радиодиктатура».
9: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барышева. «Радиодиктатура».
11: О чем говорят животные? Как воспринимают нас и происходящее вокруг? Что им в пользу, а что во вред?
12: Учимся понимать своих питомцев в рубрике «Я и мой хвост».
4: Маяк.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Москва продолжит давать решительный отпор на любые атаки со стороны украинских властей. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, которое было посвящено ситуации на Украине. Дипломат подчеркнул, что Киев при молчаливой поддержке западных союзников уже давно превратил террор против мирных граждан в полноценный метод ведения боевых действий. По словам Небензи, подобные преступления, включая циничную атаку в Старобельске, не останутся без последствий.
2: Террор против мирных россиян, который Киев при одобрительном молчании своих подельников на Западе уже давно превратил в инструмент ведения войны, мы и впредь без ответа оставлять не будем. Тем более, что циничный теракт в Старобельске далеко не единичный случай. Только за прошлую неделю в результате атак боевиков киевского режима погиб 51 мирный житель, еще 199 человек, в том числе 20 детей, получили ранения. Это не сухая статистика, а человеческие жизни, женщины, дети, пожилые люди. За тот же период по гражданским объектам, в том числе по жилым кварталам, школам, больницам на территории России было выпущено свыше 4300 беспилотников, в том числе по Москве и Подмосковью.
0: Удар по Старобельску был актом терроризма, как бы не оправдывался Киев, добавил Небензи. Жертвами той атаки, напомню, стал 21 человек, более 60 пострадали. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 3 станции спутниковой связи «Старлинк» и 7 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и 4 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Амельник, Черивная, Покровская и Подгавриловка. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, буксируемую гаубицу, 8 автомобилей, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 7 пунктов управления беспилотной авиации. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены.
0: Артиллеристы и операторы ударных беспилотников восточной группировки войск уничтожили разветвленную систему траншей, а также полевые склады с боеприпасами в зоне проведения СВО в Запорожской области, сообщили Министерство обороны. Украинский военнопленный из 32-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Владимир Никончук рассказал РИА Новости, что его подразделение состояло из инвалидов и наркоманов. По его словам, в ту группу набирают возрастных инвалидов, страдающих наркоманией. Пленный рассказал, что находился на передовой без ротации полгода, при этом у боевиков было весьма скудное обеспечение. Рацион питания на одного человека на 4 дня составлял 1 литр воды, банк тушенки и 4 шоколадки. Владимир Путин продолжает свой трехдневный государственный визит в Казахстан. Сегодня президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет в Астане. В заседании в узком составе также примет участие президенты Казахстана, Беларуси и Киргизии, а также вице-премьер Армении. В расширенном формате к ним присоединятся представители государств-наблюдателей, президент Узбекистана, вице-президент Кубы и министр промышленности, рудников и торговли Ирана. Иран не планирует вывозить обогащенный уран за пределы страны, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи. Вопрос вывоза обогащенного урана с территории Ирана является одним из ключевых в переговорах Тегерана и Вашингтона о прекращении боевых действий. 9 мая в беседе с журналистами президент России Владимир Путин отметил, что предложения нашей страны по вывозу иранского обогащенного урана остаются в силе. Власти Соединенных Штатов сделают все возможное, чтобы экстрадировать бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. С таким заявлением в интервью Fox News выступил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш. По его словам, ситуация с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который был отстранен от власти в результате проведенной спецоперации и вывезен в США, экстремальный пример. В минувшую среду Министерство юстиции США обнародовало обвинение против 94-летнего Рауля Кастро, а также 5 других лиц. Им инкриминируют убийство и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году 2 американских самолетов. Ранее Министерство иностранных дел России назвали провальными попытки США сфабриковать обвинение против Кастро. Резкие перепады температуры от минус 2 до плюс 30 градусов ожидаются в Хабаровском крае. Как сообщил ТАСС, главный синоптик Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва, на территории региона сменят друг друга два циклона. Один несет осадки и похолодание вплоть до заморозков, а на смену ему придет циклон с юго-запада Китая, который будет выталкивать перед собой прогретую воздушную массу. В регионе распространено экстренное предупреждение. Сегодня и завтра будет сильный дождь. На востоке края может пойти мокрый снег. Ветер усилится до 18-25 метров в секунду. Но уже 31 мая на юге и в центре ожидается температура 25-30 градусов. 1 июня температурные нормы могут превысить норму на 1-2 градуса, сказал синоптик. Помимо повышения температуры, второй циклон принесет кратковременные дожди с грозами. Ветер до 15-20 метров в секунду. За развитием этих событий следите в нашем эфире и на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачно, местами дождь, температура плюс 11-13 градусов. В Москве сегодня также кратковременные дожди, максимальная температура воздуха не выше плюс 12 градусов. В эти минуты в российской столице плюс 5, идет слабый дождь.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Владислав Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рад видеть вас. Да.
2: А мы вас.
1: А мы вас, да. И вы знаете, в этот дождливый...
2: Мокрый
1: понедельник.
2: Пятница.
1: Да, пятничный понедельник по настроению. Хочу рассказать о забавном.
2: Давайте.
1: Забавном. У нас жизнь наша состоит из забавностей. Ну, чтобы люди не расслаблялись потихонечку, да. В Москве вчера прошла церемония награждения победителей премии «Ири». Это институт развития интернета. А во дворце гимнастики, знаете, замечательная волнистая крыша, проезжающим по третьему кольцу, это здание хорошо известно по огромному рекламному пространству. Потому что задом стоит к дороге и, соответственно, передом туда, в грядущее. И в очередной раз, в пятый раз вручали эту премию людям, которые развивают интернет всячески. Знаете, в некотором отдалении от этого дня... Месяца полтора назад, по-моему, мне товарищи говорят: слушайте, Сергей, а вот вы знаете, 28 мая будут выдавать премию. Uh-huh. Вы так имеете в виду? И где-то недели за две накануне до этого мы вот с Сашей Романовым делаем же подкаст «Сила слова», вы знаете, да, уже второй сезон сейчас идет успешно, по вторникам, как обычно, в 10 утра по Москве. И, значит, он мне говорит: слушай, прислали билет. Из премии.
2: Хорошо.
1: Один.
2: Слушайте, но билет нужно заслужить.
1: Не, погодите. Один билет прислали. Мне напоминает лучшие времена, когда мы с Геннадием Николаевичем вечно ходили по всяким премиям, и нам всегда вручали одну статуэтку на двоих.
2: Да.
1: Одну. Вот у меня есть, например, статуэтка GQ, потом, понятно, «Радиомания», это... Как-то щек, премия Попова и так далее, эти вещи в единичном экземпляре. А там людей не интересует, сколько человек делают тот или иной.
2: Ну, конечно, проект. А если команда 20 человек,
1: да, ну, тогда...
2: упреешь их, да, строгать.
1: И вот выясняется, что и нам дали премию.
2: Здорово.
1: Да, но мы не смогли прийти, потому что билет был один. Да, билет был один.
2: Прекрасная история.
1: Да, ну вот с праздником всех победителей, да.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Что хотелось сказать, окромя, друзья мои.
2: Так.
1: Сегодня к нам придет доктор. Наконец-то у него опять перерыв в его праздниках и каникулах.
2: Увидит новую студию доктор сегодня.
1: Да, он мне вот для своего портала подарил доступ на 3 месяца.
2: Слушайте, как это просто низко.
1: Да,
2: это
1: говорит, низко. Сергей, вы заходите, пожалуйста, вот вам вход в ваш портал, наш портал. Я говорю, а почему на 3 месяца? А говорит, а я не подумал, говорит, я на больший срок и не сделал.
2: Вам достаточно на 3.
1: Да, да, да. А это, значит, не мне решать, я понял. Давайте немножко сначала поэзии, а потом все-таки, друзья мои, вот такое настроение... На улице погода такая, я понимаю, не во всей стране такая погода. Где-то похолоднее, где-то посолнечнее. Но, тем не менее, пятница, и сегодня вот родился поэт с трагической судьбой, забытый еще при жизни. Представляешь, человек жив, а его уже забыли. Сколько таких дарований на Руси?
2: Угу.
1: Да. В Вологде родился, в Вологде и помер.
2: В Вологде пригодился.
1: Не дождался, кстати, закрытия алкомаркетов.
2: Жаль.
1: Не дождался. Константин Николаевич Батюшков. Да?
2: Угу.
1: Жалкое имение. Хронически несчастлив в любви. Сколько нас таких вот?
2: Ай-яй-яй-яй-яй. Да?
1: Да, в 1807 году записался в народное ополчение, в милицию. Милиция — это народное ополчение.
2: Угу.
1: Да. И, соответственно, даже участвовал в прусском походе. Потом приехал в Москву. Оказался талантливым. Его полюбили добрые друзья. Вот Василий Львович Пушкин, дядя. Угу. Александр Сергеевич его прикарманил. Да, Жуковский, Вяземский, Карамзин. Все вроде было хорошо. А он хотел любить, а женщины его, понимаешь...
2: Игнорировали.
1: Да, бывает так, к сожалению. Ну и говорил следующее Жуковскому: «С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло, росло с летами, летами, друзья мои, с годами, и чуть было не зачернило всю душу».
2: Ай-яй-яй.
1: Но он, да. И вот, соответственно, он пытался искать в разных местах женщин. Они есть не только в нашей родимой сторонке. И вот стихотворение родилось о парижских женщинах. Кстати, Владислав Александрович, да, имел удовольствие наблюдать парижанок лично.
2: Близко?
1: Неоднократно.
2: Вблизи?
1: Ну, да, мы сходились на коротке. И вы знаете, в них действительно есть очаровательный шарм. Они в красоте физической, я имею в виду лицо, конечно, уступают русским женщинам и вообще женщинам в России, уступают.
2: В яркости, наверное. Да?
1: Ну, вот в таких вот сексуальных чертах лица, что выражено в гармонии, да, губы, нос, глаза, вот черты лица именно, да, то есть не такие, скажем так, женственные, но благодаря невероятному шарму стилистическому, то есть манере одеться, походка очень важна, потому что это не шлеп нога в кедах, это красивая походка. И искусный макияж, они производят впечатление очень чувственных. Вот такая некоторая, знаешь, странная история. Они не так красивые,
2: но зато
1: чувственные. Да. А наши, вот, особенно в последнее время из-за вот этого унисекса, который победил, да, и комфорта, красивые изначально, но грубоватые. Грубоваты, извините, девочки. Я так помягче выражаюсь. Так вот о парижских женщинах, батюшков. Пред ними истощает любовь золотой колчан. Колчан, друзья мои, это где стрелы лежат. Все в них обворожает. Походка. О, видите, он тоже заметил. Походка. Походка, легкий стан, полуногие руки и полный неги взор. Нега, да? Когда во взгляде есть такая вот легкость, чувственность, томление, да, не вот бычачье вот это вот как-то вот что-то, а вот...
2: Ну, кстати, пишет неплохо, да.
1: Походка, легкий стан, полуногие руки и полный неги взор, и уст волшебные звуки и страстный разговор, все в них очарование, а ножка, милый друг, она хранит создание кипридиных подруг. Для ножки сей, о вечные боги, усейте розами дороги или пухом лебедей. Сам Фидий перед ней в восторге утопает, поэт на небесах и труженик в слезах молитву забывает.
2: Романтик.
1: Талант, да. Или вот, например, такое сейчас. Ты хочешь меду, сын?
2: Сын.
1: Ты хочешь меду, сын? Так жало не страшись. Венца победы смело к бою. Ты перлов жаждешь, так спустись на дно, где крокодил зияет над водой. Перлы — это, ну, жемчуг. Не бойся, Бог решит. Лишь смелым он отец, лишь смелым перлы, мед или гибель. Иль венец, а?
2: Очень хорошо.
1: Слушай, складно, да? Накладывает. Да. Прям да. Вот...
2: Укладывает, да.
1: Да, прям вот вижу стройку с кирпичами. Прям раз, раз, раз. Тебе ль оплакивать утрату юных дней? Ты в красоте не изменилась? И для любви моей от времени еще прелестнее явилась? Твой друг не дорожит неопытной красой, незрелой в таинствах любовного искусства. Без жизни взор ее стыдливый и немой, и робкой поцелуй без чувства. Но ты, владычица любви, ты страсть вдохнешь и в мертвый камень, и в осень дней твоих не погасает пламень, текущий с жизнью в крови.
2: Хорошо.
1: Классный поэт, правда?
2: Да.
1: Батюшков, да. Запомним товарища и, так сказать, помянем его. Вот так.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: А ну что же, Владислав Александрович, у нас как-то немножко застоялось наше произведение «Танкер Дербент». Надо вот от вот этих фебов, да, и прочих личностей из Древней Греции перенестись в лучшее произведение 30-х годов — соцреализм. Помните?
2: Да-да-да.
1: «Танкер Дербент».
2: Романтический соцреализм.
1: Писатель Крымов, он же Юрий Соломонович Капельман. Да-да-да-да-да. И он написал в 1938 году, издал вот это произведение. Начинается все все с того, что в радиорубке, которая связывает землю с... Ну, диспетчерская служба, ну, да, да, получается. Да. Да, диспетчеры, которые связываются с кораблями, с судами, которые вот плавают, ходят и плавают. Ну и, соответственно, там двое. Там Арсен и, соответственно, кто? Мурка, да? Мурка.
2: Женщина.
1: Муся.
2: Да. Муся.
1: Муся, да, женщина Муся. Она замужем, но она не пошла в последний раз вот на встречу на пирс с мужем, который на три часа подошел к берегу, заправился, ушел обратно.
2: А мужа она отзывалась холодно.
1: Да, а Арсен подкатывает, и у него уже трещит, значит...
2: По швам.
1: Трепещит, трепещет. Да, у него там трепещет. Так вот, да, репродуктор... А, он предложил музыку послушать. Говорит, давай послушаем музыку, пока там вся...
2: Чайку попьем, музыку послушаем.
1: Давай потанцуем.
2: Для тех, кто не спит, радиопередачу.
1: И вот репродуктор шипел, сотрясаемый трескучим гаммом, они слушают музыку вместо того, чтобы слушать радиопереговоры, вдруг кто чё как, из которого вырывались отдельные голоса, визгливые, как вопли о помощи. Белецкая, это ее фамилия, Белецкая покинула свое место у телефона и приблизилась. «Ты с ума сошел?» — сказала она испуганно. «А если кто вызовет?» Она оперлась о спинку его стула и дышала ему в затылок. Нет, нет, не перегар.
2: Ну, прекратите.
1: А такое,
2: это
1: знаете,
2: романтический
1: вот девичье,
2: момент.
1: Вот это девичье, ну, дыхание, что? Вы, да, слышите, да? Вот, да. Аплодисменты смолкли. Снова женский голос запел ту же простую колыбельную песенку. «Колыбельная», — шепнула Муся. «Хорошо поет, правда? Ну-ка, подвинься, Арсен». Она присела на краешек стула и, чтобы удержаться, обняла его рукой за плечи. Его лицо было так близко, что он видел влажный блеск ее зубов из-за полуоткрытых губ. Медленно он наклонил к ней голову, и ее волосы защекотали его щеку. Она не заметила этого, пристально глядя в черную тарелку репродуктора. Он не слушал музыку, он думал, что еще никогда они так не сидели, обнявшись, что близость их незаметно растет и будет еще расти, пока они не станут мужем и женою. «Это бывает», — думал он радостно. «Да, именно так и бывает». Он опомнился, когда снова загремели аплодисменты. «Хватит», — сказала Муся. «Тебя там проклинают где-нибудь в море, выговор заработаешь». Поворачивая рукоятку, он покосился на Мусю, закинув руки к затылку. Она потянулась всем телом. Будто знает уже, что нравится ему, и не отстраняется. Напротив, ему уже казалось возможным заговорить с ней о своем чувстве. Медленно натянул он наушники, настроился на морскую позывную волну. Молчание. Муся уже сидела за столом, и руки ее быстро разбирали ворох бумаг, сортировали, подкалывали. В аппаратном зале было тихо, только газовая печь гудела за перегородкой. Он посмотрел на часы. Было 1:50 ночи. Неожиданно подумал, если до 2 часов заговорит морская позывная волна, надо объясниться с Мусей сегодня же. Стало вдруг тревожно и весело. Вспомнилось, как в детстве с товарищами решали крупные споры, бросая вверх палку. Делали это серьезно, в полном молчании. Палка вертелась в воздухе и падала с тайком или плашмя. Тык или ляп. 54 минуты. До 2 часов оставалось 6 минут. Вероятность небольшая. Лучше думать о другом. О чем бы это? Мусин муж плавает на танкере «Дербент». Этот «Дербент» недавно наделал много шума. Ему принадлежала идея стахановского рейса. И он первым ее осуществил. Но он соревнуется с другим танкером. «Агамали» тоже крепкий коллектив. И еще совсем неизвестно, кто возьмет первенство. Утром с «Дербента» была радиограмма. Ведет на буксире какое-то судно с испорченной машиной. Муся видела радиограмму и хоть бы слово. А вчера был шторм. Никогда не упоминает о муже. И один раз, это было в день стахановской победы «Дербента», не пошла его встречать на пристань. Танкеры стоят в порту не более 3 часов. Так и отвыкли друг от друга. Угу. Это бывает. Интересно, какой он судовой механик? Его фамилия, кажется, Власов? Нет, Басов. Вероятно, не молодой и молчаливый, как все судовые механики. А Муся любит смеяться. 56 минут. Несомненно, включилась какая-то судовая радиостанция. Слабый щелчок и гул в наушниках. Скорее бы начали вызывать. Он обмакнул перо и придвинул журнал. Надо сегодня заговорить с Мусей. Но на вахте неудобно. Надо пойти провожать, и тогда... 57 минут. Громко и настойчиво зазвенел в тишине телеграф. Озадачили непривычные однообразные сигналы, словно задурила рука на ключе. Три точки, три тире, три точки. СОС. Угу. Он дернул к низу шнуры телефона, и стальное полукружие сдавило темя. Бешено забили в виски звонкие хрустальные молоточки. СОС, СОС, СОС. Я Узбекистан. Нахожусь на 4236 и 1802 к югу от острова Чечен. На судне возник пожар. Ликвидировать не можем. СОС, СОС, СОС. Радист начал записывать. С ним было так, как бывает во сне. Среди ленивых образов мыслей вдруг крикнет кто-то над ухом одно слово, и все вокруг становится жутко зловещим. Молоточки стучали. СОС, СОС, 4236 и 1802 к югу от острова.